А сердце не согрето без любви огня. И плачет, замирая от криков попугая, как дикая магнолия в цвету.

тишине, только те слова, что убегая, на прощание пишет во мне. Если любишь, найди, если хочешь, приди, этот день не пройдет без следа. Если же нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никогда. И ночами снятся мне недаром холодок оставленной скамьи, тронутый я восковый.

Тихий шепот голоса родного, легкое дыхание свое. Если любишь, найди, если хочешь.

все равно не найдешь никогда. Но если нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никогда.